0: Объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке. В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии – 10,6%, в Испании – 10,3%, в Швеции – 8,7%, в Греции – 8,1%, во Франции – 8,2%, в Литве – 7%, а также в Дании и Люксембурге в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%. В этом году на обучение в 10 классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников, при этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41 581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений. Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10 классы. По числу приглашенных претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская Агенскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЭЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен. Предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывного пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма. Среди стран Балтии, у Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество между странами региона. По мнению президента Латвии, это особенно важно, учитывая растущие риски гибридной угрозы и саботажа со стороны России и Беларуси. Беларуси, в том числе гибридные операции, проверяющие единство и готовность НАТО к реагированию. Во время встречи президент Латвии выразил уверенность, что военное присутствие США в Европе, особенно на восточном фланге, является существенным фактором сдерживания России, наряду с присутствием сил других союзников. По его мнению, многим европейским союзникам следует принять реальность, что в обозримом будущем Европа не сможет обойтись без США. В то же время союзникам по НАТО в Европе необходимо взять на себя большую ответственность за конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой и Великобританией. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей. В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей, местные традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pools, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте examine.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCoop. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронные услуги «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронные услуги просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля. По информации Бюро по защите Сатверсмы, одной из существенных причин решения России закрыть с 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия РЖД решений о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсмы, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе. Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦЕРТ.ЛВ. Как отмечает ЦЕРТ, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. ЦЕРТ начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа» серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент, затронут только один сервер, никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные ЦЕРТ данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организации, организаций государственного и частного секторов, чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы, ЦЕРТ опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. ЦЕРТ призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги CERT.lv. Также ЦЕРТ обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости инфраструктуры киберугрозам. Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате, этих средств нет, нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», — сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов. Данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравниваются с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуются и программы поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году электрический. С учетом подключаемых гибридов, их доля на рынке уже достигает 30%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпуйтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпуйтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения младо-латышей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения младо-латышей, за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические.

детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки. Проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке. В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии – 10,6%, в Испании – 10,3%, в Швеции – 8,7%, в Греции – 8,1%, во Франции – 8,2%, в Литве – 7%, а также в Дании и Люксембурге в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%. В этом году на обучение в 10 классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников, при этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений. Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10 классы. По числу приглашенных претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская агенскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЭЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен. Предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывно пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма. Среди стран Балтии, Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество между странами региона. По мнению президента Латвии, это особенно важно, учитывая растущие риски гибридной угрозы и саботажа со стороны России и Беларуси. В том числе гибридные операции, проверяющие единство и готовность НАТО к реагированию. Во время встречи президент Латвии выразил уверенность, что военное присутствие США в Европе, особенно на восточном фланге, является существенным фактором сдерживания России наряду с присутствием сил других союзников. По его мнению, многим европейским союзникам следует принять реальность, что в обозримом будущем Европа не сможет обойтись без США. В то же время союзникам по НАТО в Европе необходимо взять на себя большую ответственность за конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой и Великобританией. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей. В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей и мест. Традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпуйтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпуйтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партий «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии плюс 17,8%, Болгарии плюс 14,8%, Словакии плюс 14,4% и Литве плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте экзамены.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCube. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронной услуге просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля. По информации Бюро по защите Сатверсме, одной из существенных причин решения России закрыть с 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия принятия РЖД решений о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсма, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе. Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности cert.lv. Как отмечает CERT, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. CERT начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа» серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент, затронут только один сервер. Никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные CERT данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организации государственного и частного секторов, чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы, CERT опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. CERT призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги CERT.lv. Также CERT обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости и инфраструктуры киберугрозам. Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате этих средств. Нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», — сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов. Данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравниваются с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуется и программа поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу, и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году электрический. С учетом подключаемых гибридов, их доля на рынке уже достигает 30%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, 2%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее.

71% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. I had a dream.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки. Проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке. В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии 10,6%, в Испании 10,3%, в Швеции 8,7%, в Греции 8,1%, во Франции 8,2%, в Литве 7%, а также в Дании и Люксембурге в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%. В этом году на обучение в 10 классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников. При этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений. Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10 классы. По числу приглашенных претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская Агенскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЕЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен. Предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывного пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма. Среди стран Балтии, Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество между странами региона. По мнению президента Латвии, это особенно важно, учитывая растущие риски гибридной угрозы и саботажа со стороны России и Беларуси, в том числе гибридные операции, проверяющие единство и готовность НАТО к реагированию. Во время встречи президент Латвии выразил уверенность, что военное присутствие США в Европе, особенно на восточном фланге, является существенным фактором сдерживания России наряду с присутствием сил других союзников. По его мнению, многим европейским союзникам следует принять реальность, что в обозримом будущем Европа не сможет обойтись без США. В то же время союзникам по НАТО в Европе необходимо взять на себя большую ответственность за конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой Великобритании. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей. В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей, местные традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь, в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпуйтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпуйтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения младолатышей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения младолатышей, за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте экзамены.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCUB. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронной услуге просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля. По информации Бюро по защите Сатверсмы, одной из существенных причин решения России закрыть с 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия снятия РЖД, решении о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсме, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе. Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦЕРТ.ЛВ. Как отмечает ЦЕРТ, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. ЦЕРТ начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа» серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент, затронут только один сервер, никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные ЦЕРТ данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организации государственного и частного секторов, чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы, ЦЕРТ опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. ЦЕРТ призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги ЦЕРТ.ЛВ. Также ЦЕРТ обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости и инфраструктуры киберугрозам. Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате, этих средств нет, нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов. Данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравниваются с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуется и программа поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу, и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году электрический. С учетом подключаемых гибридов, их доля на рынке уже достигает 30%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть объединения Млада Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%. 2%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединением «Ладо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут «Прогрессивные» с поддержкой 8,4%, «Национальное объединение» 5,5%, «Союз зеленых и крестьян» 4,4%, «Новое единство» 4,2% и «Мы меняем правила» 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические, в Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы, а в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 60%

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия». Танна. Расположенный в южной части Тихого океана остров Танна относится к архипелагу Новые Гибриды и принадлежит народу Вануату. Этот крошечный островок заселен по крайней мере 2500 лет. Однако свое современное название получил лишь в 1774 году, когда на острове высадился европейский первооткрыватель Джеймс Кук. Сойдя с корабля, он поднял горсть земли и спросил у местных жителей, как называется остров. Островитяне поняли его по-своему, и один из них ответил «Танна», что на местном наречии означает «почва». Как потом выяснилось, на самом деле остров назывался Пареи, но об этом все быстро забыли. На острове размером 40 на 19 километров живет немногим менее 30 тысяч человек. Занимаются они в основном сельским хозяйством, выращивая кокосы и кофе. В последнее время понемногу развивается туризм. Природа на острове красивая, а вода в океане теплая. Но не только этим интересен остров Танна. Здесь живет большое количество приверженцев культа карго. Это движение также называют культом самолетопоклонников. Появилось оно после Второй мировой войны, когда на остров с самолетов было сброшено огромное количество грузов. Одежда, консервы, оружие и другие полезные вещи предназначались для находившихся на острове военных и для островитян, служивших для них проводниками. После войны воздушные базы были заброшены, а ценные грузы прибывать перестали. Тогда местные жители стали проводить ритуалы и обряды, призванные вернуть самолеты с грузом. Они время от времени строят из кокосовых пальм и соломы копии аэропортов, самолетов и радиовышек, а также регулярно проводят сеансы связи в наушниках из половинок кокоса, строевые учения и нечто похожее на военные марши с ветками вместо винтовок. Несмотря на то, что самолеты с вещами все никак не возвращаются, островитяне продолжают неистово верить, отказавшись от своих традиционных верований.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Охота на привидений. Кому-то доставляет удовольствие рыбалка, кому-то вышивание, а кто-то находит интерес и азарт в контактах с потусторонним. В это с трудом верится, но в мире действительно существуют охотники за привидениями. Эти люди специально выискивают заброшенные дома, отдаленные территории, исторические места, где предположительно можно встретить потусторонние силы. Их главная цель — собрать доказательства существования духов. А лучше всего — суметь заснять привидение на видео. Но кроме камер, эти необычные охотники используют и другие технические устройства. Измерители электромагнитного поля, тепловизоры, приборы ночного видения, диктофоны, счетчики Гейгера и тому подобное. Говорят, что первыми охотниками за паранормальным были средневековые священнослужители. Они видели своей миссией изгнать потусторонние сущности, но очень быстро выяснилось, что церковные атрибуты особого впечатления на привидений и полтергейст не производят. И тогда к делу подключилась Святая Инквизиция, разрабатывавшая свои методы взаимодействия с духами. Впрочем, современные охотники за привидениями утверждают, что со времен Средневековья привидений меньше не становится, а потому и число желающих с ними пообщаться не убавляется. Стоит, правда, сказать, что это довольно дорогое хобби, поэтому для людей с обычным достатком оно может быть только занятием в свободное от работы время. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Reklama na Radio Melodija.

0: кулинарная энциклопедия «Радиомелодия». Альфахор. Кондитерское изделие под названием «Альфахор» в наши дни очень популярно в некоторых областях Испании, а также в странах Латинской Америки. Представляет оно собой два круглых сладких бисквита, соединенных молочной карамелью или джемом. Бисквиты покрываются сахарной пудрой или же, как вариант, черным или белым шоколадом. Альфахор имеет арабские корни. Причем существует эта сладость, судя по всему, уже много веков. Первые письменные упоминания о похожем кондитерском изделии датированы 7 веком нашей эры. В Испании арабское угощение под названием «Альфахор» появилось в 12 веке и быстро прижилось. До Латинской Америки «Альфахор» добрался вместе с испанскими моряками уже в 16 веке, но популярным это блюдо стало лишь в 19-м. Особенно любят эту сладость в Аргентине и Уругвае, где каждый год 11 декабря отмечается День Альфахора. Устраиваются народные гуляния и кулинарные фестивали, во время которых готовятся разные виды этого блюда. В наши дни существует множество региональных разновидностей альфахора. Например, в Испании наибольшей популярностью пользуется альфахор с медом, миндалем и корицей. Он считается праздничным блюдом и готовится, как правило, под Рождество.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». L.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
2: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. dienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билешус Сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Алькала. Самая протяженная и одна из старейших улиц Мадрида, Алькала берет начало на площади Пуэрто-дель-Соль и ведет прямо в Арагон. Первоначально улица называлась «Оливковые рощи», так как пересекала заросли оливы. Однако разбойники, промышлявшие в тех лесах, доставляли огромное количество беспокойства властям. И тогда королева Изабелла I приказала вырубить все оливковые деревья. Так название улицы потеряло свою актуальность. Своим современным названием дорога обязана старинному городку Алькала-де-Энарес, находящемуся по пути в Арагон. Улице Алькала практически столько же лет, сколько самому Мадриду. Она росла и строилась вместе с городом, меняясь от эпохи к эпохе. Оттого сегодня отличается отсутствием четкого городского планирования. В общем, ее принято делить на две части. Первая, центральная, пролегает от центра до транспортного кольца М-30. Вторая часть, все, что за пределами кольца, уходит на северо-восток. В самом начале Алькала довольно узкая, как и многие другие центральные улочки. Но чем ближе к периферии, тем она шире. Впрочем, широкая периферийная часть Алькала ничем особенным не примечательна. Она застроена жилыми домами и коммерческой недвижимостью. Единственное, что вызывает там интерес, это, пожалуй, арена для корриды «Лас Вентас». Зато в центральной части длиннейшей улицы испанской столицы сосредоточены самые известные городские достопримечательности. Пуэрто-дель-Соль, Площадь Независимости, Институт Сервантеса, Ворота Алькала, Фонтан Сибелис и Парк Буэн-Ретиро.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. На сцене.

Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джон Леннон. Основатель легендарного квартета Джон Леннон с детских лет не сомневался в своей исключительности. Так и поучал свою тетку Мими, которая вырастила его. «Ты выбрасываешь мои рисунки, но настанет время, когда люди будут платить за них миллионы». Так оно и вышло. Еще в дошкольном возрасте, входя в автобус или трамвай, он громко восклицал: «Здравствуйте все! Я Джон Леннон!» Когда никому неизвестные музыканты группы Леннона играли на танцах в ночных клубах Гамбурга, от них требовали делать шоу. И Джон делал. Выходя на сцену с сиденьем от унитаза на шее, он выкрикивал: «Гитлер капут!» На спор ходил в розовых кальсонах по улицам, читал газеты у киосков в одних трусах, а одним воскресным утром помочился на головы прихожан, идущих в церковь, после чего провел день в полицейском участке. Всю жизнь Леннона преследовало число 9. 9-го родился, 9-го умер. 9 ноября состоялись его встречи с менеджером Брайаном Эпстайном и второй женой Йоко Оно. Он часто жил в домах с номерами 9, от родильного дома до гостиничных номеров. Само собой, эта цифра фигурировала и в его песнях, таких как «Revolution 9» и «Number 9 Dream». Джон был крайне увлечен медитацией. Однажды один молодой индус написал Леннону, что у него есть мечта — совершить кругосветное путешествие, но нет денег, и попросил выслать необходимую сумму. В ответном письме Леннон посоветовал ему медитировать, и тогда тот сможет увидеть весь мир в своем воображении. В 1995 году индус все же отправился в кругосветное путешествие. Он получил необходимую сумму, продав на аукционе это письмо. Вещи популярного британского музыканта всегда имели большой успех у коллекционеров и до сих пор выкупаются на аукционах за большие суммы. Среди самых известных лотов – школьная тетрадь Леннона, судовой журнал, роковое письмо Полу Маккартни и зуб самого музыканта, переданный в дар дочери своей домработницы.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Альфа-хор. Кондитерское изделие под названием «Альфа-хор» в наши дни очень популярно в некоторых областях Испании, а также в странах Латинской Америки. Представляет оно собой два круглых сладких бисквита, соединенных молочной карамелью или джемом. Бисквиты покрываются сахарной пудрой или же, как вариант, черным или белым шоколадом. Альфа-хор имеет арабские корни. Причем существует эта сладость, судя по всему, уже много веков. Первые письменные упоминания о похожем кондитерском изделии датированы 7 веком нашей эры. В Испании арабское угощение под названием «Альфа-хор» появилось в 12 веке и быстро прижилось. До Латинской Америки «Альфа-хор» добрался вместе с испанскими моряками уже в 16 веке, но популярным это блюдо стало лишь в 19-м. Особенно любят эту сладость в Аргентине и Уругвае, где каждый год 11 декабря отмечается День Альфа-хора, устраиваются народные гуляния и кулинарные фестивали, во время которых готовятся разные виды этого блюда. В наши дни существует множество региональных разновидностей альфа-хора. Например, в Испании наибольшей популярностью пользуется альфа-хор с медом, миндалем и корицей. Он считается праздничным блюдом и готовится, как правило, под Рождество.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты в «Билешу-сервис».
3: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Три тенора. История появления проекта «Три тенора» – классический пример поговорки «нет худа без добра». Легендарное трио образовалось, чтобы помочь одному из трех великих теноров – Хосе Карреросу – собрать деньги на лечение. В 1987 году артист из-за болезни был вынужден на целый год уйти со сцены. Идея собрать на одной сцене трех величайших теноров 20 века – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и самого Хосе Карреросу – принадлежала итальянскому продюсеру Марио Дради. Он придумал устроить благотворительный концерт, все деньги от проведения которого были бы направлены в фонд Карреросу. 7 июля 1990 года состоялось первое совместное выступление певцов в древних термах Каракаллы в Риме. Этот концерт имел такой успех, что впоследствии три тенора были приглашены выступить на трех чемпионатах мира по футболу, а затем и вовсе отправились в гастрольный тур по всему миру. Правда, закончилось это турне уже не так славно, как начиналось. Последний концерт, который должен был состояться в Хьюстоне, был отменен из-за слишком низких продаж билетов. Тем не менее, диски, которые записывали три тенора, раскупались как горячие пирожки. Слушатели обожали их, а многие лишь благодаря им полюбили оперу. Впрочем, нашлось и немало критиков, считавших, что то, что делают Доминго, Каррерос и Паваротти, не может считаться оперой, и вообще оперное искусство не для широких масс. Несмотря ни на что, «Три тенора» до сих пор один из самых успешных проектов в истории классической музыки. И как это часто бывает в таких случаях, у них завелось немало подражателей по всему миру. От серьезных певцов до пародистов. Однако затмить славу настоящих трех теноров никому из них не под силу. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Охота на привидений. Кому-то доставляет удовольствие рыбалка, кому-то вышивание, а кто-то находит интерес и азарт в контактах с потусторонним. В это с трудом верится, но в мире действительно существуют охотники за привидениями. Эти люди специально выискивают заброшенные дома, отдаленные территории, исторические места, где предположительно можно встретить потусторонние силы. Их главная цель — собрать доказательства существования духов. А лучше всего — суметь заснять привидение на видео. Но кроме камер, эти необычные охотники используют и другие технические устройства. Измерители электромагнитного поля, тепловизоры, приборы ночного видения, диктофоны, счетчики Гейгера и тому подобное. Говорят, что первыми охотниками за паранормальным были средневековые священнослужители. Они видели своей миссией изгнать потусторонние сущности, но очень быстро выяснилось, что церковные атрибуты особого впечатления на привидений и полтергейст не производят. И тогда к делу подключилась Святая Инквизиция, разрабатывавшая свои методы взаимодействия с духами. Впрочем, современные охотники за привидениями утверждают, что со времен Средневековья привидений меньше не становится, а потому и число желающих с ними пообщаться не убавляется. Стоит, правда, сказать, что это довольно дорогое хобби, поэтому для людей с обычным достатком оно может быть только занятием в свободное от работы время. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: RiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене

вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Лучшие полисы мира. На радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Три тенора. История появления проекта «Три тенора» – классический пример поговорки «нет худа без добра». Легендарное трио образовалось, чтобы помочь одному из трех великих теноров – Хосе Карреросу – собрать деньги на лечение. В 1987 году артист из-за болезни был вынужден на целый год уйти со сцены. Идея собрать на одной сцене трех величайших теноров 20 века – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и самого Хосе Карреросу – принадлежала итальянскому продюсеру Марио Драти. Он придумал устроить благотворительный концерт, все деньги от проведения которого были бы направлены в фонд Карреросу. 7 июля 1990 года состоялось первое совместное выступление певцов в древних термах Каракаллы в Риме. Этот концерт имел такой успех, что впоследствии три тенора были приглашены выступить на трех чемпионатах мира по футболу, а затем и вовсе отправились в гастрольный тур по всему миру. Правда, закончилось это турне уже не так славно, как начиналось. Последний концерт, который должен был состояться в Хьюстоне, был отменен из-за слишком низких продаж билетов. Тем не менее, диски, которые записывали три тенора, раскупались как горячие пирожки. Слушатели обожали их, а многие лишь благодаря им полюбили оперу. Впрочем, нашлось и немало критиков, считавших, что то, что делают Доминго, Каррерос и Паваротти, не может считаться оперой, и вообще оперное искусство не для широких масс. Несмотря ни на что, три тенора до сих пор один из самых успешных проектов в истории классической музыки. И как это часто бывает в таких случаях, у них завелось немало подражателей по всему миру. От серьезных певцов до пародистов. Однако затмить славу настоящих трех теноров никому из них не под силу.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: Let's go.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки. Проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке. В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии – 10,6%, в Испании – 10,3%, в Швеции – 8,7%, в Греции – 8,1%, во Франции – 8,2%, в Литве – 7%, а также в Дании и Люксембурге в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%. В этом году на обучение в 10 классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников. При этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений. Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10 классы. По числу приглашенных претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская агенскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЭЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен, предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывно пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма. Среди стран Балтии, Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество между странами региона. По мнению президента Латвии, это особенно важно, учитывая растущие риски гибридной угрозы и саботажа со стороны России и Беларуси, в том числе гибридные операции, проверяющие единство и готовность НАТО к реагированию. Во время встречи президент Латвии выразил уверенность, что военное присутствие США в Европе, особенно на восточном фланге, является существенным фактором сдерживания России наряду с присутствием сил других союзников. По его мнению, многим европейским союзникам следует принять реальность, что в обозримом будущем Европа не сможет обойтись без США. В то же время союзникам по НАТО в Европе необходимо взять на себя большую ответственность за конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой и Великобританией. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей. В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей, мест традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпуйтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпуйтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть объединения младо-латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения младо-латышей, за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте экзамены.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCube. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронной услуге просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля. По информации Бюро по защите Сатверсмы, одной из существенных причин решения России закрыть с 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия снятия РЖД, решении о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсме, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе. Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦЕРТ.ЛВ. Как отмечает ЦЕРТ, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. ЦЕРТ начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа» серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент, затронут только один сервер, никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные ЦЕРТ данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организации государственного и частного секторов, чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы, ЦЕРТ опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. ЦЕРТ призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги ЦЕРТ.ЛВ. Также ЦЕРТ обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости и инфраструктуры киберугрозам. Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате этих средств. Нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», — сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов. Данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравниваются с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуются и программы поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу, и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году электрический. С учетом подключаемых гибридов, их доля на рынке уже достигает 30%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партий «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4 процентного пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, Национальное объединение 5,5%, Союз зеленых и крестьян 4,4%, Новое единство 4,2% и Мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические, в Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы, а в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки, проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34